самый грязный заяц, я Бакс Банни. Кидаю деньги в сауну, Бакс Банни. Мешаю мента с колой.